0: разгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
5: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Ой, дард, баназиконе шумо, ну рогати эйджот мекунат. فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال به شما یاری میدهد برمیسال.
1: سیفل اگر شود بیمار، خسته باشد و افگار، اشک چشمش شش قطار، بازی نکند زینهار، خوابکش شود دشوار، تب کند ناگه بسیار، پدران و مادران پردیفن شود درمان.
2: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جز ای همیشه گی روزگار مادران. سوسپیزی پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محص برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا دوازده ساله است. پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بخوف درد رو رفع کرده، التهاب و تب رو نابود می‌سازد. سوسپنزیای پاردیفن بیبی و پاردیفن کیدز رو از داروخانه‌ها دسترس کنید. احتمال محدودیت استفاده دارد. قبلا با دکتر مصلحت کنید.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
7: Садои Душанбе, садои Калби Хархамбатан.
8: барномаи мадади сино таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ солимии миллат бойгарии давлат барномаи мадади сино рӯзҳои ҷумъа аз радиои садои душанбе солимии миллат бойгарии давлат

0: пешниҳод менамоянд, ки барои беҳтар гардидани вазъи гузаргоҳҳо бояд таъмири саривақтӣ, бартараф кардани ифлосӣ, ҷамъ шудани об ва назорати доимӣ ба роҳ монда шавад.
1: ҳамбашаи мошинро бид ба вақт чиқ мегзарад мошин қати гузаргоҳ қати бисёр бехатар аст, бисёр хуб аст. Ба шаҳрвандӣ тавсия мекунам ҳатман ба гузаргоҳ гузаранд.
2: اصلاً نمی آدم های کلوان آدم های چی در خیلی خور کردگی می دونستگی های گزرگوه که زیر زمینی است خودا می برند های گزرگوه های
0: гузаргоҳҳои зеризаминӣ қисми муҳими инфрасохтори шаҳр ба шумор рафта дар таъмини амнияти пиёдагардон нақши калон доранд, аммо барои истифодаи босамар ва ҷалби бештари шаҳрвандон ҳолати онҳо бояд ҳамеша зери назорат қарор дошта бошад. Тозагӣ, равшанӣ ва бехатарӣ омилҳое мебошанд, ки метавонанд гузаргоҳҳои зеризаминиро воқеан ба макони муносибу замонавӣ табдил диҳанд. Шарофиддин Каримов, Садои Душанбе.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. В проекте повестки дня мероприятия значится 12 вопросов. Так, в узком формате участники обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии и пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027

предпринимательства и о моратории на проверке деятельности субъектов предпринимательства. Как сообщает агентство «Ховар», в работе заседания приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, председатель Координационного совета деятельности контрольных органов при правительстве Республики Таджикистан Хикматулло Холикзода, а также руководители контрольных и надзорных органов. В ходе заседания было отмечено, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства Республики Таджикистан является всесторонний поддержка инициатив предпринимателей и инвесторов, деятельность которых признана фактором устойчивого развития национальной экономики. Наряду с соблюдением требований вышеуказанного законодательства, в деятельности контрольных и надзорных органов имеют место факты вмешательства в деятельность субъектов предпринимательства, проведения необоснованных проверок, а также иные нарушения законодательства. В Душанбе состоялась встреча директора агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода с президентом администрации гражданской авиации Арабской Республики Египет Самехом Мухаммадом Фаузи и руководителями авиакомпаний Air Cairo и Egypt Air. Об этом сообщает агентство Ховар. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации, открытия авиарейсов между столицами и другими городами, а также запуска грузовых перевозок. В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и администрацией гражданской авиации Арабской Республики Египет. Агентство гражданской авиации намерено развивать сотрудничество по организации регулярных пассажирских и грузовых рейсов с туристическими городами Шарм-эш-Шейх и Каир при участии авиакомпаний Air Cairo и Egypt Air. Организация рейсов между столицами и туристическими городами Египта позволит упростить передвижение туристов в обоих направлениях, а также будет способствовать развитию туризма и экономическому росту двух государств. Агентство гражданской авиации планирует расширять взаимовыгодное сотрудничество с другими развитыми странами мира и далее укреплять международный авторитет Республики Таджикистан. Напомним, что делегация администрации гражданской авиации Арабской Республики Египет во главе с Самехом Мухаммадом Фаузи, а также руководители авиакомпании Air Cairo и Egypt Air прибыли в Душанбе по приглашению агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. 14 мая в Российско-Таджикском славянском университете состоялся 25-й международный конкурс «Китайский мост». В финальном этапе конкурса студент третьего курса факультета преподавания восточных языков Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода Аминджон Шаропов занял первое место. Об этом сообщает агентство Ховар. Международный конкурс «Китайский мост» ежегодно проводится по инициативе посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан и Института Конфуция при Таджикском национальном университете. Он считается одной из самых престижных площадок для проверки знаний, языковых навыков и представления китайской культуры. Конкурс проводится среди студентов высших учебных заведений страны. Сообщается, что Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода в настоящее время напрямую сотрудничает с 12 университетами Китайской Народной Республики. Только за последние 5 лет 31 студент университета был направлен на обучение в престижные вузы Китая. За годы независимости страны более 10 тысяч граждан Таджикистана окончили высшие учебные заведения Китайской Народной Республики. Этот показатель говорит о расширении научно-образовательного сотрудничества между двумя государствами. 14 мая во Дворце культуры Гисара в честь Международного дня семьи состоялось торжественное праздничное мероприятие, в рамках которого передовые семьи города представили свои значимые достижения. Об этом сообщает агентство Ховар. Во время торжественного мероприятия нескольким новорожденным детям были вручены свидетельства о рождении, образцовым семьям, победителям городского конкурса «Лучшая семья», а также ветеранам органов записи актов гражданского состояния были вручены памятные подарки и благодарственные письма. Важную роль постоянного диалога между городами в укреплении и расширении межгосударственного сотрудничества, а также в обеспечении устойчивого развития городов отметили на церемонии открытия Международной конференции по сотрудничеству и развитию городов-побратимов Чэнду-2026 14 мая в Чэнду, провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Как сообщает агентство Ховар, в мероприятии принял участие заместитель председателя города Душанбе Мехридин Тохирзода. Состоялся обмен мнениями по вопросам международного сотрудничества города Душанбе, его экономического и инвестиционного потенциала, промышленности и туристических возможностей.

0: Вопросы совершенствования механизмов определения стоимости строительных и проектных работ, адаптации отраслевых норм к современным требованиям, повышение профессионального уровня специалистов обсудили председатель Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода и специалисты Республики Беларусь, сообщает агентство «Ховар». В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере архитектуры и строительства, уделив особое внимание расширению профессиональных связей и укреплению дальнейшего взаимодействия. Рассмотрены вопросы обмена опытом в области ценообразования, совершенствования нормативных документов, применения современных методов определения стоимости строительных работ и внедрения практического опыта развитых государств. Специалисты Республики Беларусь представили практический опыт внедрения современных систем ценообразования, использования цифровых технологий в строительных расчетах и совершенствования механизмов управления стоимостью строительных проектов. Форум «Дружба молодежи» под названием «Созандагони Ватаны. Молодая гвардия. Единство во имя будущего», посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 15-летию со дня образования общественной молодежной организации «Созандагони Ватан», прошел с 12 по 15 мая в Душанбе, сообщает Ниат Ховар. Насыщенная программа форума включала посещение гостями туристических достопримечательностей Таджикистана и началась с возложения цветов к памятнику основателю первого централизованного таджикского государства Исмоили Сомони. В своем выступлении заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Мирзокусим Каримзода отметил, что молодежь является продолжателем славных традиций таджикского народа и надежной опорой будущего государства. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в сельском джамуате Кангурт Тимурмаликского района Хатлонской области прошли республиканские соревнования по национальной борьбе, в которых приняли участие более 40 тысяч болельщиков и любителей борьбы. Известные борцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации соревновались за ценные призы. Гран-при чемпионата завоевали таджикские борцы Йосин Бобокалонов, Хайдар Саид Кабирзода, Навруз Каримзод и Шарифджон Назриев, а также Зохид Гусайнов из Республики Узбекистан. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад, бирамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане упростят процедуру аттестации учителей. На бакинских рынках появился урожай ранней клубники. А также новости из Кыргызстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: В Казахстане упростят процедуру аттестации учителей. В основе новой системы – оценка реальных результатов работы. Что изменится для педагогов, узнал Кирилл Потемкин.
2: Одно из главных нововведений для учителей – отмена обязательного предметного тестирования. Это позволит снизить общую нагрузку и сфокусироваться на учебном процессе. На подготовку к экзаменам учителя тратят много времени, что сказывается на качестве преподавания. Кроме того, учителей освободили от необходимости публиковать научные статьи и разрабатывать авторские программы и учебные материалы. Также педагогам больше не придется самостоятельно собирать портфолио. Это сделает специальная цифровая платформа. Все данные формируются автоматически всего за несколько дней. Это позволит сократить бумажную нагрузку и сделает аттестацию более прозрачной, дополнила вице-министр просвещения Республики Казахстан Шинар Акпарова.
3: Это сделано для того, чтобы оценивать деятельность педагога не по количеству документов, а по его реальным результатам. Практика показывает, что указанные материалы не находят системного применения в учебном процессе и не оказывают существенного влияния на качество образования. Кроме того, на это уходит много времени, что создает риск снижения эффективности учебного процесса.
2: Новые правила аттестации учителей вступят в силу 1 сентября.
0: Азербайджан.
1: На бакинских рынках появился урожай ранней клубники. Ягоду привезли из разных регионов республики. Подробности у Кемрана Гусейнова.
4: Джейлабад и Хачмаз – основные регионы по выращиванию клубники в Азербайджане. Фермеры и покупатели отдают предпочтение сорту мурана. Растения хорошо переносят капризы погоды, а ягоды вырастают крупные и сладкие. Рыночные цены на них пока высокие, но уже скоро начнут снижаться. Килограмм клубники сейчас обойдется примерно в 5 манатов. Это около 300 рублей. При покупке важно обратить внимание на внешний вид, текстуру и запах, отмечает покупательница Чинара Гулиева.
5: Перед тем, как есть клубнику, обязательно мою ее в соленой воде. Так чище. И лишь потом добавляю в овсяную кашу. Так получается, как десерт и вкусно, и не жирно.
4: Под клубнику в Джилабадском районе отвели более 600 гектаров. Каждого гектара фермеры собирают до 40 килограммов урожая.
6: Важно быть максимально осторожным при сборе, чтобы не повредить сами ягоды, листья и усы клубники. Так растение продолжит расти и плодоносить.
4: Собирают клубнику через день. Перерыв нужен, чтобы созрели новые. Сортируют прямо на грядке. В одну емкость идут крупные и плотные ягоды, а в другую – мелкие, рассказывает фермер Агабал Амирзаев.
7: А еще я выращиваю Викторию, у нее прям вкус детства. Но нынешние дети ее не очень любят, говорят, мелкая. Зато для варенья она самая любимая, а вот для экспорта она быстро портится. Поэтому на отправку берут только сорт мурана.
4: Клубнику фермеры экспортируют в страны Содружества. Основной покупатель – Россия. Поставки идут также в Дубай и США.
0: Кыргызстан.
1: Страны ШОС усилят внимание к вопросам информационной и кибербезопасности. В Бишкеке встретились министры обороны из стран организации. Ася Люсенова расскажет, с чего начался рабочий день делегации.
8: Образ матери у вечного огня – это символ семьи бесконечного ожидания. Три гранитные дуги, смыкающиеся над головой, воссоздают образ кыргызской юрты, под сводами которой никогда не должен гаснуть семейный очаг. Символично, что руководители оборонных ведомств стран ШОС начали свой день именно здесь. Сюда делегации прибыли, чтобы возложить цветы к вечному огню. Минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны. В Бишкек прибыли делегации всех стран десятки. Встреча этого года статусная. ШОС отмечает свое 25-летие, а председательствует в организации Кыргызстан. Но перед началом основной дискуссии руководители оборонных ведомств принял президент Садыр Джапаров.
9: Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что достигнутые сегодня вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
8: Основная часть совещания прошла в закрытом формате. На повестке расширение сотрудничества в оборонной сфере. В приоритете наращивание антитеррористических учений и взаимодействие в подготовке военных кадров. Рассказывает министр обороны республики Руслан Мукамбетов.
10: Что участниками совещания правильно единодушие относительно необходимости консолидации усилий оборонных ведомств государств-членов ШОС в совместном противодействии новым вызовам и угрозам безопасности. Утверждены основные документы сотрудничества на предстоящие годы.
8: Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Именно так звучит девиз этого года. И стороны вновь подтвердили верность шанхайскому духу, принципам взаимного доверия и равенства. Теперь в Бишкеке ждут лидеров стран ШОС. Большая встреча на высшем уровне пройдет в период празднования независимости Кыргызстана.
0: Беларусь.
11: Национальные эксперты Беларуси проверили, насколько качественно подростки усваивают школьную программу. В тестировании приняли участие 20 тысяч учеников всей страны. В одном из учебных заведений побывала Екатерина Дрошевич.
12: Национальное исследование качества образования – не экзамен в привычном смысле. Здесь не спрашивают формулы, а проверяют, умеет ли школьник мыслить. Задания на функциональную грамотность – читательскую, математическую, естественно-научную и даже финансовую. Есть тесты с выбором ответа, а есть ответы. Открытые вопросы, где важна аргументация. То есть не что ты выучил, а что ты понял. Говорит десятиклассница Дарья Черникова.
13: Было также задание вот найти, сколько людей понадобится, чтобы охватить дуб. Была дана площадь, дана площадь, получается, круга, и надо было посчитать.
12: Результаты не пойдут в дневник, но попадут в отчеты. Национальные исследования – инструмент для системы образования. Его задача – понять, где школа работает верно, а где дает сбой. Говорит учитель математики Екатерина Гиль.
13: К примеру, посчитать, в магазине есть какой-то товар, и нужно посчитать, сколько составит скидка. Соответственно, учащийся должен вспомнить тему проценты, пропорции, и составив пропорцию, решить задачу, найти, сколько составляет скидка и сколько будет стоить данный товар с учетом данной скидки.
12: Первое национальное исследование Минобразование провело 3 года назад. Тогда специалисты выявили, знания теории у школьников есть, но не все умеют правильно применять их на практике, говорит главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Наталья Станкевич.
14: Значимым составляющим вообще в НИКО это, безусловно, является психологическая готовность к участию в таком образовательном исследовании. Это, безусловно, желание проверить свои силы, ну и, конечно, достойно представить свое учреждение, свой регион на уровне страны.
12: Также школьники заполняют развернутую анкету о своей жизни, интересах и приоритетах. Результаты будут учтены при переиздании учебников и массовом повышении квалификации педагогов.
0: Казахстан.
11: Продвижение научных разработок на рынке обсудили в Алматы. Какие инновационные проекты подготовили участники, расскажет Тамара Зарипова.
15: Разработчики представили десятки инновационных решений, от умных касок до мультизлаковых макарон. Здесь и те, кто только ищет инвесторов, и проекты, которые уже успешно вышли в производство. К примеру, представленного участниками робота полностью разработали и собрали в Институте механики и машиноведения по заказу автозавода. Он будет перевозить грузы по цеху, понимает команды и сам может перестраивать маршрут. Запланированы испытания на заводе. Компанию ему составят роботы для сварки и маркировки. Рядом макеты технических комплексов. Их промышленные образцы уже одобрили на урановом производстве. Один разравнивает кек. Это урановый концентрат. Второй автоматически отбирает пробу. Говорит научный руководитель Института механики и машиноведения имени Жолдасбекова Амандык Тулешев.
16: После каждой загрузки надо будет снимать. Все это ручную делается. Но кек – это урановое производство, где активная среда. И человеку это было небезопасно и трудоемко. И вот для того, чтобы заменить этот труд роботами, Казатомпром нам обратился, отрабатываем вопросы тиражирования этого робота.
15: Также были представлены установки, которые не просто фильтруют выбросы предприятий, они улавливают углекислый газ с помощью сорбентов. Технология на базе каталитических нейтрализаторов уже доказала свою эффективность в реальных условиях на казахстанских ТЭЦ, рассказывает заместитель генерального директора Института топлива и катализа и электрохимии имени Сокольского Балатбек Хусаин.
17: Собранный углекислый газ можно использовать для создания еще более полезных продуктов, таких как синтетическое топливо, строительные материалы, удобрения и так далее. То есть эта система, если ее установить на все источники, мы можем получить полностью чистый воздух в городе.
15: Другая компания создает надежную броню от болезней для животных. Специалисты выпускают ветеринарные препараты и вакцины по мировым стандартам. В портфеле 4 гранта от Фонда науки. Главный продукт – вакцина от бешенства на основе эталонного штамма, говорит научный сотрудник научно-производственного предприятия Иркин Крыгбаев.
18: Разработан с применением штамма Пастер. Во-вторых, мы применяем специальный адъювант Полиген, который поддерживает иммуногенную активность вакцины до 12 месяцев. То есть животное в течение этих 12 месяцев имеет хорошую, стабильную защиту против бешенства.
15: Сегодня государству нужны не просто статьи в журналах, а готовые технологии для рынка. Эту задачу на Нацсовете по науке поставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. За несколько лет более 700 научных разработок внедрили в реальный сектор казахстанской экономики.
11: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создание благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Визит президента США Дональда Трампа в КНР не должен привести к смене политики Вашингтона в отношении властей Тайваня, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. Издание отмечает, что после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении поговорить с председателем КНР Си Цзиньпинем о Тайване, с учетом первостепенной важности темы торговли стран в США, некоторые высказывали опасения об угрозе сокращения поддержки американской стороной Тайбэя. В то же время, по словам двух источников издания, в администрации США возобладал скорее подход тех чиновников, кто желает более стабильных экономических отношений с Китаем, чем сторонников конфронтации. Основной вклад в планирование саммита США-КНР внес американский министр финансов Скотт Бессент. Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Берлинер Цайтунг. Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как последнее предупреждение главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговоров, добавляет Берлинер Цайтунг. На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Власти Монголии намерены в ближайшие два года ввести новые хранилища нефтепродуктов общей емкостью порядка 300 тысяч тонн, что позволит стране формировать стратегический запас на основе импортируемого топлива, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Гангарына Дамдиняма. В Монголии отмечается растущий спрос на нефтепродукты. Для того, чтобы избежать дефицита, стране необходимо строительство новых хранилищ нефтепродуктов. В конце марта стало известно, что Улан-Батор обратился с просьбой к правительству России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке. Монголия прогнозировала, что цена на топливо на внутреннем рынке в случае дальнейшего роста мировых цен может увеличиться до 40%. В конце апреля стороны договорились о том, что Россия не будет повышать отпускные цены на бензин и дизельное топливо, экспортируемые в Монголию. Благодаря этому стране удалось сэкономить 500 миллионов долларов. Кроме того, Монголия заинтересована в импорте нефти из Казахстана. Стороны в апреле подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, который подразумевает, в частности, возможность поставок не менее 1 миллиона тонн нефти в год из Казахстана в Монголию. Власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, зависимая от импорта нефтепродуктов, по мнению властей, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев. Вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщение о приостановке запланированной переброски 4000 американских военнослужащих в Польшу. Ранее издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, заявило о том, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск. Замглавы ведомства Цезарий Томчик уточнил, что это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Событийный маршрут. Кинематограф Таджикистана откроет свои двери для зрителей Кыргызстана. С 18 по 20 мая в кинотеатре «Алатоа» в Бишкеке пройдут дни кино Таджикистана. Подробности у моей коллеги Ирины Умаровой.
1: Рада приветствовать тебя, Тимур, и всех слушателей радио «Садоя Душамбе». Все верно. На следующей неделе, а именно с 18 по 20 мая в столичном кинотеатре «Алатоа», расположенном в Бишкеке, состоится уникальное событие – «Дни кино Таджикистана». Это мероприятие организовано государственным учреждением «Таджикфильм» и обещает стать настоящим праздником для всех любителей кино. В течение этих дней зрители смогут насладиться показом фильмов, созданных в последние годы, которые отражают современные тенденции таджикского кинематографа. Программа «Дней кино» включает в себя лучшие образцы фильмов, которые не только развлекают, но и погружают зрителей в богатую культуру, традиции и повседневную жизнь таджикского народа. Это отличная возможность для всех посетителей не только увидеть художественные произведения, но и лучше понять дух и атмосферу Таджикистана через призму киноискусства. Дни кино Таджикистана также служат важной платформой для демонстрации достижений национального кинематографа, что, безусловно, способствует укреплению культурного диалога между Таджикистаном и Кыргызстаном. Важно отметить, что это событие проходит в контексте более широких дней культуры Республики Таджикистан, которые будут проходить с 18 по 20 мая. Эти дни имеют большое значение для развития культурно-гуманитарных связей между нашими двумя странами. Проведение таких мероприятий, как Дни культуры, создает, конечно же, новые возможности для укрепления дружеских отношений, расширения творческого сотрудничества и обмена опытом между представителями культуры как Кыргызстана, так и Таджикистана. Взаимодействие в области искусства, особенно в кино, открывает новые горизонты для совместных проектов и инициатив, что в свою очередь способствует более глубокому пониманию и уважению культурных особенностей соседних стран. Давайте подытожим. Дни кино Таджикистана в Бишкеке – это не просто показы фильмов, а важное событие, которое подчеркивает значимость культурного обмена и сотрудничества в нашем центрально-азиатском регионе. Зрители смогут не только насладиться качественным кино, но и стать частью большого культурного диалога, который объединяет народы двух стран – через искусство. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM, и мы более подробно расскажем об этом мероприятии на волне радиостанции «Садовой Душанбе». Я, Ирина Умарова, прощаюсь с вами до следующего выхода в прямой эфир.
0: Событийный маршрут.

День в истории. 7 Международный день мирного сосуществования. Этот день был учрежден Организацией Объединенных Наций, чтобы напомнить, несмотря на различия в культуре, языке, религии и взглядах, люди могут жить в мире и уважении друг к другу. Идея мирного сосуществования основана на простых, но важных ценностях – диалог, терпимость, взаимопонимание и сотрудничество. Сегодня, когда мир сталкивается с конфликтами и разделением, этот день особенно актуален. Он напоминает, что мир начинается с каждого из нас, с уважения к другим людям, их традициям и мнению. Международный день мирного сосуществования – это призыв строить общество, где различия не разделяют, а объединяют. День в истории.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня» – пространство, где запахи превращаются в истории, а флаконы хранят настроение. Сегодня мы отправимся во Францию, но не в шумный Париж, а в тихий зеленый уголок Британии, на родину бренда «Ив Роше». История Ив Роше началась с идеи – создавать косметику и ароматы, вдохновленные природой. Основатель бренда Ив Роше верил, что растения обладают не только красотой, но и силой передавать эмоции. И это особенно чувствуется в их парфюмерии. Немного истории. Все началось в 1959 году в небольшой деревне Лагасии. Именно там Ив Роше еще совсем молодым человеком начал создавать свои первые средства прямо у себя дома. Говорят, его первый крем он варил буквально на кухне, используя растения, которые собирал сам. Идея была простой, но революционной для своего времени – сделать косметику доступной и натуральной. Интересный факт. Ив Роше – один из немногих брендов, который контролирует весь процесс создания продуктов от выращивания растений до готового флакона. Это называется «от поля до кожи», и в парфюмерии это особенно чувствуется. Ароматы от Ив Роше – это не про тяжелую роскошь, это про естественность, легкость и близость к природе. Например, один из популярных ароматов – «Common Evidence». Он звучит мягко и элегантно, как утренний свет, который только касается кожи. А если хочется чего-то более свежего и игривого, обратите внимание на «Moon Evidence» – аромат, который словно говорит «будь собой». Особенность парфюмерии Ив Роше в ее доступности и универсальности. Эти ароматы подходят на каждый день, не перегружают, создают ощущение чистоты и уюта. Это как любимый шарф или утренний кофе. Маленькая деталь, которая делает день лучше. Сегодняшний аромат дня – это напоминание. Иногда настоящая роскошь – это простота. Простота быть собой, простота чувствовать, простота выбирать то, что действительно откликается. До встречи в эфире, и пусть ваш день звучит красиво.

саломат дня. Просто музыка на 102 и 2 FM. Дикитар Шпеллер. Зорбас Данс. Это рубрика «Просто музыка», где слова становятся лишними, а настроение рождается в каждой ноте. Сегодня в эфире мелодия, которая мгновенно переносит нас к солнечному морю, белым улочкам, шуму волн и атмосфере настоящего греческого праздника жизни. Слушайте знаменитую танец Зорбы в исполнении «Дикитар Шпеллер» «Зорбас Данс». Добавьте громкости и просто наслаждайтесь музыкой.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. В проекте повестки дня мероприятия значится 12 вопросов. Так, в узком формате участники обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве независимых государств, подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии и пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран СНГ в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц СНГ в 2027 и 2028 годах. Накануне в Генеральной прокуратуре Республики Таджикистан в целях реализации указаний и поручений президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, под председательством председателя Координационного совета правоохранительных органов Республики Таджикистан, Генерального прокурора Республики Таджикистан Хабибулло Вохидзода, состоялось заседание Координационного совета по вопросам надзора за соблюдением и исполнением требований законов Республики Таджикистан о государственной защите и поддержке предпринимательства и о мораторий на проверки деятельности субъектов предпринимательства. Как сообщает агентство «Ховар», в работе заседания приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан, председатель Координационного совета деятельности контрольных органов при правительстве Республики Таджикистан Хикматулло Холикзода, а также руководители контрольных и надзорных органов. В ходе заседания было отмечено, что одним из приоритетных направлений экономической политики правительства Республики Таджикистан

Хабибулло Назарзода с президентом администрации гражданской авиации Арабской республики Египет Самехом Мухаммадом Фаузи и руководителями авиакомпаний Air Cairo и Egypt Air. Об этом сообщает агентство Ховар. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере гражданской авиации, открытия авиарейсов между столицами и другими городами, а также запуска грузовых перевозок. В рамках встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между агентством гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан и администрацией гражданской авиации Арабской Республики Египет. Агентство гражданской авиации намерено развивать сотрудничество по организации регулярных пассажирских и грузовых рейсов с туристическими городами Шарм-эш-Шейх и Каир при участии авиакомпаний Air Cairo и Egypt Air. Организация рейсов между столицами и туристическими городами Египта позволит упростить передвижение туристов в обоих направлениях, а также будет способствовать развитию туризма и экономическому росту двух государств. Агентство гражданской авиации планирует расширять взаимовыгодное сотрудничество с другими развитыми странами мира и далее укреплять международный авторитет Республики Таджикистан. Напомним, что делегация администрации гражданской авиации Арабской Республики Египет во главе с Амехом Мухаммадом Фаузи, а также руководители авиакомпании Air Cairo и Egypt Air прибыли в Душанбе по приглашению агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. 14 мая в Российско-Таджикском славянском университете состоялся 25-й международный конкурс «Китайский мост». В финальном этапе конкурса студент третьего курса факультета преподавания восточных языков Таджикского международного университета иностранных языков имени Сотима Улугзода Аминджон Шаропов занял первое место. Об этом сообщает агентство Ховар. Международный конкурс «Китайский мост» ежегодно проводится по инициативе посольства Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан и Института Конфуция при Таджикском национальном университете. Он считается одной из самых престижных площадок для проверки знаний, языковых навыков и представления китайской культуры. Конкурс проводится среди студентов высших учебных заведений страны. Сообщается, что Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода в настоящее время напрямую сотрудничает с 12 университетами Китайской Народной Республики. Только за последние 5 лет 31 студент университета был направлен на обучение в престижные вузы Китая. За годы независимости страны более 10 тысяч граждан Таджикистана окончили высшие учебные заведения Китайской Народной Республики. Этот показатель говорит о расширении научно-образовательного сотрудничества между двумя государствами. 14 мая во Дворце культуры Гисара в честь Международного дня семьи состоялось торжественное праздничное мероприятие, в рамках которого передовые семьи города представили свои значимые достижения. Об этом сообщает агентство Ховар. Во время торжественного мероприятия нескольким новорожденным детям были вручены свидетельства о рождении, образцовым семьям, победителям городского конкурса «Лучшая семья», а также ветеранам органов записи актов гражданского состояния были вручены памятные подарки и благодарственные письма. Важную роль постоянного диалога между городами в укреплении и расширении межгосударственного сотрудничества, а также в обеспечении устойчивого развития городов отметили на церемонии открытия Международной конференции по сотрудничеству и развитию городов-побратимов Чэнду-2026 14 мая в Чэнду, провинции Сычуань Китайской Народной Республики. Как сообщает агентство Ховар, в мероприятии принял участие заместитель председателя города Душанбе Мехридин Тохирзода. Состоялся обмен мнениями по вопросам международного сотрудничества города Душанбе, его экономического и инвестиционного потенциала, промышленности и туристических возможностей. Вопросы совершенствования механизмов определения стоимости строительных и проектных работ, адаптации отраслевых норм к современным требованиям, повышение профессионального уровня специалистов обсудили председатель комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Мирзозода и специалисты Республики Беларусь, сообщает агентство Ховар. В ходе встречи стороны обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере архитектуры и строительства, уделив особое внимание расширению профессиональной связи и укреплению дальнейшего взаимодействия. Рассмотрены вопросы обмена опытом в области ценообразования, совершенствования нормативных документов, применения современных методов определения стоимости строительных работ и внедрения практического опыта развитых государств. Специалисты Республики Беларусь представили практический опыт внедрения современных систем ценообразования, использования цифровых технологий в строительных расчетах и совершенствования механизмов управления стоимостью

0: строительных проектов. Форум «Дружба молодежи» под названием «Созандагони Ватан» и «Молодая гвардия. Единство во имя будущего», посвященный 35-летию государственной независимости Республики Таджикистан и 15-летию со дня образования общественной молодежной организации «Созандагони Ватан», прошел с 12 по 15 мая в Душанбе, сообщает Ниат Ховар. Насыщенная программа форума включала посещение гостями туристических достопримечательностей Таджикистана и началась с возложения цветов к памятнику основателю первого централизованного таджикского государства Исмоили Сомони. В своем выступлении заместитель председателя Народной демократической партии Таджикистана Мирзокусим Каримзода отметил, что молодежь является продолжателем славных традиций таджикского народа и надежной опорой будущего государства. В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан в сельском джамуате Кангурт Тимур-Маликского района Хатлонской области прошли республиканские соревнования по национальной борьбе, в которых приняли участие более 40 тысяч болельщиков и любителей борьбы. Известные борцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Российской Федерации соревновались за ценные призы. Гран-при чемпионата завоевали таджикские борцы Йосин Бобокалонов, Хайдар Саид Кабирзода, Навруз Каримзод и Шарифджон Назриев, а также Зохид Гусайнов из Республики Узбекистан. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227 74 77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک بسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня мы учим язык с помощью песни «Moth to a Flame» от Swedish House Mafia и The Weeknd. Начнем с ключевого образа «like a moth to a flame», как мотылек на огонь. Это выражение означает сильное притяжение к чему-то опасному или запретному. Теперь разберем текст «I'll pull you in» – «я притяну тебя». Глагол «pull in» – «притягивать» или «вовлекать». It's just one call away. Достаточно одного звонка. Фраза one call away часто используется, чтобы сказать, что кто-то всегда рядом и доступен. You'll leave him. Ты оставишь его. Leave – очень распространенный глагол «покидать» или «уходить». Дальше важная конструкция. He seems like he's good for you. Кажется, он тебе подходит. Seems like – кажется, что. But

И ключевая фраза припева «Where your heart lies» – «Где на самом деле твое сердце?» «Lie» здесь означает «находиться». Финальные строки «Right here with me» – «Прямо здесь и со мной». «In my arms» – «В моих объятиях». Обратите внимание, как простые слова создают сильную эмоциональную картину. Теперь попробуйте повторить. Pull you in – притянуть. One call away – на расстоянии звонка. Seems like – кажется. Does he know – знает ли он. Where your heart lies – где твое сердце. Совет – слушайте песню и пытайтесь задавать себе вопросы по тексту. Это помогает быстрее запомнить конструкции. На сегодня все. С вами была программа «Изучаем английский легко». Учите язык через музыку и до встречи в эфире.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Анна Старобинец. Хроники пепельной весны. Магма ведьм. Первая после «Лисьих бродов» постапокалиптическая антиутопия Анны Старобинец переносит читателя в фантастический мир. После ядерной катастрофы выжившие почти полностью утратили технологии прошлого и оказались в новом средневековье. Прошло уже 17 веков, но людям все еще приходится приспосабливаться к новой реальности. Они живут поселениями у горячих источников, учатся ездить на гигантских мутировавших муравьях, верят в нового бога Джи и боятся его антипода, злого брата. А вместо муки используют споры грибов. В поселении Чистые холмы начинается странная эпидемия, и жители, недолго думая, объясняют ее происками местной портнихи. Она точно колдунья, потому что шьет платье небесно-видного цвета, который из-за затянутого серыми тучами неба можно увидеть лишь во сне. Местный епископ не может провести ритуал изгнания, у него отнялись руки, и разобраться в том, что происходит, приезжает инквизитор Кай из соседнего поселения. Его методы кардинально отличаются от тех, что видели подданные епископа, и вскоре причина хвори оказывается найдена. Но готовы ли собравшиеся услышать ее? Уильям Риттер, Джекоби. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл – подмечать обычные, но важные детали, делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое расследование начинается. Евгений Водолазкин. Последнее дело майора Чистова. Новый роман Евгения Водолазкина, про который его автор шутит, что он не детективный. Последнее дело майора Чистова – метатекст. В нем лейтенант, окончивший литературную студию, пишет роман о майоре, расследующем дело в Санкт-Петербурге. Предугадываем, что сам процесс письма тут будет куда важнее и увлекательнее, чем детективная интрига. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создание благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Визит президента США Дональда Трампа в КНР не должен привести к смене политики Вашингтона в отношении властей Тайваня, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. Издание отмечает, что после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении поговорить с председателем КНР Си Цзиньпинем о Тайване, с учетом первостепенной важности темы торговли стран США, некоторые высказывали опасения об угрозе сокращения поддержки американской стороной Тайбэя. В то же время, по словам двух источников издания, в администрации США возобладал скорее подход тех чиновников, кто желает более стабильных экономических отношений с Китаем, чем сторонников конфронтации. Основной вклад в планирование саммита США-КНР внес американский министр финансов Скотт Бессент. Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Берлинер Цайтунг. Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как последнее предупреждение главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговоров, добавляет Берлинер Цайтунг. На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Власти Монголии намерены в ближайшие два года ввести новые хранилища нефтепродуктов общей емкостью порядка 300 тысяч тонн, что позволит стране формировать стратегический запас на основе импортируемого топлива, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Гангарына Дамдиняма. В Монголии отмечается растущий спрос на нефтепродукты. Для того, чтобы избежать дефицита, стране необходимо строительство новых хранилищ нефтепродуктов. В конце марта стало известно, что Улан-Батор обратился с просьбой к правительству России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке. Монголия прогнозировала, что цена на топливо на внутреннем рынке в случае дальнейшего роста мировых цен может увеличиться до 40%. В конце апреля стороны договорились о том, что Россия не будет повышать отпускные цены на бензин и дизельное топливо, экспортируемые в Монголию. Благодаря этому стране удалось сэкономить 500 миллионов долларов. Кроме того, Монголия заинтересована в импорте нефти из Казахстана. Стороны в апреле подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, который подразумевает, в частности, возможность поставок не менее 1 миллиона тонн нефти в год из Казахстана в Монголию. Власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, зависимая от импорта нефтепродуктов, по мнению властей, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев. Вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщение о приостановке запланированной переброски 4000 американских военнослужащих в Польшу. Ранее издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, заявило о том, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск. Замглавы ведомства Цезарий Томчик уточнил, что это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск.
2: Международная хроника.
0: главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: С днем рождения! Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых красивых, ярких и элегантных теннисисток в истории мирового спорта – Габриэла Сабатини. Габриэла Сабатини родилась в 1970 году в Буэнос-Айресе и уже с раннего возраста считалась настоящим феноменом мирового тенниса. В 13 лет она выиграла престижный юниорский турнир Orange Bowl, а вскоре стремительно ворвалась в профессиональный тур, став одной из главных звезд женского тенниса 80-х и 90-х годов. Ее стиль игры сочетал в себе мощь, технику и редкую для спорта элегантность. Сабатини восхищала зрителей не только красивым одноручным бэкхендом и атакующей манерой игры, но и невероятной харизмой, благодаря которой она стала любимицей миллионов болельщиков по всему миру. Главным триумфом в карьере Габриэлы стала победа на открытом чемпионате США в 1990 году, где в финале она одолела свою главную соперницу, немку Штеффи Граф. За свою карьеру Сабатини выиграла 27 турниров WTA в одиночном разряде, становилась победительницей итогового чемпионата WTA, а также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Ее противостояние со Штеффи Граф стало одним из самых известных и красивых в истории женского тенниса. При этом соперничество порой выходило далеко за пределы корта. В начале 90-х немецкая полиция предотвратила нападение на Сабатини со стороны одержимого поклонника Штеффи Граф, который воспринимал аргентинскую теннисистку как угрозу для своей любимицы. Но первой в списке маньяка оказалась американка Моника Селиш, которую он нанес прямо во время игры ножевое ранение. Моника Селиш так и не оправилась после того ранения и больше не смогла занимать ведущие позиции. Следующими в списке убийц числились испанка Аранта Санчес Викарио и наша героиня, аргентинка Габриэла Сабатини. Этот эпизод стал одной из самых мрачных историй той эпохи и еще раз показал, насколько огромной была популярность всех этих спортсменок. Несмотря на колоссальное давление, внимание прессы и статус мировой суперзвезды, Габриэла Сабатини всегда сохраняла достоинство, скромность и особую утонченность, за которую ее продолжают любить и спустя десятилетия после завершения карьеры. После ухода из профессионального спорта она успешно занималась благотворительностью, общественной деятельностью и развитием собственного парфюмерного бренда, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур мирового тенниса. Сегодня миллионы поклонников по всему миру продолжают восхищаться ее талантом, красотой игры и вкладом в историю спорта. С днем рождения, Габриэла Сабатини!
1: С днем рождения!

эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда Мокрота решил остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин!
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба буфтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
6: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, Пардифен шавад дармон.
7: Пардифен беби ва Пардифен кидс ҷуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва Пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен беби ва Пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند

0: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдави для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
2: Насли Солим, Ойлей Хушбахт.
3: оилаи солим асоси хушбахтии хонадон ва макони тарбияи кӯдакон аст.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс ҷузъи ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш, малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Казахстане упростят процедуру аттестации учителей. На бакинских рынках появился урожай ранней клубники.

0: или от необходимости публиковать научные статьи и разрабатывать авторские программы и учебные материалы. Также педагогам больше не придется самостоятельно собирать портфолио. Это сделает специальная цифровая платформа. Все данные формируются автоматически всего за несколько дней. Это позволит сократить бумажную нагрузку и сделает аттестацию более прозрачной, дополнила вице-министр просвещения Республики Казахстан Шинар Акпарова.
1: Это сделано для того, чтобы оценивать деятельность педагога не по количеству документов, а по его реальным результатам. Практика показывает, что указанные материалы не находят системного применения в учебном процессе и не оказывают существенного влияния на качество образования. Кроме того, на это уходит много времени, что создает риск снижения эффективности учебного процесса.
0: Новые правила аттестации учителей вступят в силу 1 сентября.
2: Азербайджан.
3: На бакинских рынках появился урожай ранней клубники. Ягоду привезли из разных регионов республики. Подробности у Кемрана Гусейнова.
4: Джейлабад и Хачмаз – основные регионы по выращиванию клубники в Азербайджане. Фермеры и покупатели отдают предпочтение сорту мурана. Растения хорошо переносят капризы погоды, а ягоды вырастают крупные и сладкие. Рыночные цены на них пока высокие, но уже скоро начнут снижаться. Килограмм клубники сейчас обойдется примерно в 5 манатов. Это около 300 рублей. При покупке важно обратить внимание на внешний вид, текстуру и запах, отмечает покупательница Чинара Гулиева.
5: Перед тем, как есть клубнику, обязательно мою ее в соленой воде. Так чище. И лишь потом добавляю в овсяную кашу. Так получается, как десерт, и вкусно, и не жирно.
4: Под клубнику в Джилабадском районе отвели более 600 гектаров. Каждого гектара фермеры собирают до 40 килограммов урожая.
6: Важно быть максимально осторожным при сборе, чтобы не повредить сами ягоды, листья и усы клубники. Так растение продолжит расти и плодоносить.
4: Собирают клубнику через день. Перерыв нужен, чтобы созрели новые. Сортируют прямо на грядке. В одну емкость идут крупные и плотные ягоды, а в другую – мелкие, рассказывает фермер Агабал Амирзаев.
7: А еще я выращиваю Викторию, у нее прям вкус детства. Но нынешние дети ее не очень любят, говорят, мелкая. Зато для варенья она самая любимая, а вот для экспорта она быстро портится. Поэтому на отправку берут только сорт мурана.
4: Клубнику фермеры экспортируют в страны Содружества. Основной покупатель – Россия. Поставки идут также в Дубай и США.
2: Кыргызстан.
3: Страны ШОС усилят внимание к вопросам информационной и кибербезопасности. В Бишкеке встретились министры обороны из стран организации. Ася Люсенова расскажет, с чего начался рабочий день делегации.
8: Образ матери у вечного огня – это символ семьи бесконечного ожидания. Три гранитные дуги, смыкающиеся над головой, воссоздают образ кыргызской юрты, под сводами которой никогда не должен гаснуть семейный очаг. Символично, что руководители оборонных ведомств стран ШОС начали свой день именно здесь. Сюда делегации прибыли, чтобы возложить цветы к вечному огню. Минута молчания в память о героях Великой Отечественной войны. В Бишкек прибыли делегации всех стран десятки. Встреча этого года статусная. ШОС отмечает свое 25-летие, а председательствует в организации Кыргызстан. Но перед началом основной дискуссии руководители оборонных ведомств принял президент Садыр Джапаров.
9: Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепление стабильности и развитие взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что достигнутые сегодня вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению оборонного взаимодействия и общей безопасности на пространстве ШОС.
8: Основная часть совещания прошла в закрытом формате. На повестке расширение сотрудничества в оборонной сфере. В приоритете наращивание антитеррористических учений и взаимодействие в подготовке военных кадров. Рассказывает министр обороны республики Руслан Мукамбетов.
10: Что участниками совещания правильно и единодушие относительно необходимости консолидации усилий оборонных ведомств государств-членов ШОС в совместном противодействии новым вызовам и угрозам безопасности. Утверждены основные документы сотрудничества на предстоящие годы.
8: Вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию. Именно так звучит девиз этого года. И стороны вновь подтвердили верность шанхайскому духу, принципам взаимного доверия и равенства. Теперь в Бишкеке ждут лидеров стран ШОС. Большая встреча на высшем уровне пройдет в период празднования независимости Кыргызстана.
2: Беларусь.
3: Национальные эксперты Беларуси проверили, насколько качественно подростки усваивают школьную программу. В тестировании приняли участие 20 тысяч учеников всей страны. В одном из учебных заведений побывала Екатерина Дорошевич.
11: Национальное исследование качества образования.

0: И экзамен в привычном смысле. Здесь не спрашивают формулы, а проверяют, умеет ли школьник мыслить. Задание на функциональную грамотность, читательскую, математическую, естественно-научную и даже финансовую. Есть тесты с выбором ответа, а есть открытые вопросы, где важна аргументация. То есть не что ты выучил, а что ты понял. Говорит десятиклассница Дарья Черникова.
1: Было также задание вот найти, сколько людей понадобится, чтобы охватить дуб. Была дана площадь, дана площадь, получается, круга, и надо было посчитать.
0: Результаты не пойдут в дневник, но попадут в отчеты. Национальные исследования – инструмент для системы образования. Его задача – понять, где школа работает верно, а где дает сбой, говорит учитель математики Екатерина Гиль.
1: К примеру, посчитать, в магазине есть какой-то товар, и нужно посчитать, сколько составит скидка. Соответственно, учащийся должен вспомнить тему проценты, пропорции, и по это, составив пропорцию, решить задачу, найти, сколько составляет скидка и сколько будет стоить данный товар с учетом данной скидки.
0: Первое национальное исследование Минобразования провело 3 года назад. Тогда специалисты выявили, знания теории у школьников есть, но не все умеют правильно применять их на практике, говорит главный специалист Управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Наталья Станкевич.
2: Значимым составляющим вообще в НИКО, это, безусловно, является психологическая готовность к участию в таком образовательном исследовании. Это, безусловно, желание проверить свои силы, ну и, конечно, достойно представить свое учреждение, свой регион на уровне страны.
0: Также школьники заполняют развернутую анкету о своей жизни, интересах и приоритетах. Результаты будут учтены при переиздании учебников и массовом повышении квалификации педагогов.
3: Казахстан.
4: Продвижение научных разработок на рынке обсудили в Алматы. Какие инновационные проекты подготовили участники, расскажет Тамара Зарипова.
5: Разработчики представили десятки инновационных решений. От умных касок до мультизлаковых макарон. Здесь и те, кто только ищет инвесторов, и проекты, которые уже успешно вышли в производство. К примеру, представленного участниками робота полностью разработали и собрали в Институте механики и машиноведения по заказу автозавода. Он будет перевозить грузы по цеху, понимает команды и сам может перестраивать маршрут. Запланированы испытания на заводе. Компанию ему составят роботы для сварки и маркировки. Рядом макеты технических комплексов. Их промышленные образцы уже одобрили на урановом производстве. Один разравнивает кек, это урановый концентрат. Второй автоматически отбирает пробу. Говорит научный руководитель Института механики и машиноведения имени Жулдасбекова Амандык Тулешев.
6: После каждой загрузки надо будет снимать. Все это ручную делались. Но кек – это урановое производство, где активная среда. И человеку это было небезопасно и трудоемко. И вот для того, чтобы заменить этот труд роботами, Казатомпром нам обратился, отрабатываем вопросы тиражирования этого робота.
5: Также были представлены установки, которые не просто фильтруют выбросы предприятий, они улавливают углекислый газ с помощью сорбентов. Технология на базе каталитических нейтрализаторов уже доказала свою эффективность в реальных условиях на казахстанских ТЭЦ, рассказывает заместитель генерального директора Института топлива и катализа и электрохимии имени Сокольского Булатбек Хусаин.
7: Собранный углекислый газ можно использовать для создания еще более полезных продуктов, таких как синтетическое топливо, строительные материалы, удобрения и так далее. То есть эта система, если ее установить на все источники, мы можем получить полностью чистый воздух в городе.
5: Другая компания создает надежную броню от болезней для животных. Специалисты выпускают ветеринарные препараты и вакцины по мировым стандартам. В портфеле 4 гранта от Фонда науки. Главный продукт – вакцина от бешенства на основе эталонного штамма, говорит научный сотрудник научно-производственного предприятия Иркин Крыгбаев.
8: Разработан с применением штамма Пастер. Во-вторых, мы применяем специально адъювант Полиген, который поддерживает иммуногенную активность вакцины до 12 месяцев. То есть животное в течение этих 12 месяцев имеет хорошую, стабильную защиту против бешенства.
5: Сегодня государству нужны не просто статьи в журналах, а готовые технологии для рынка. Эту задачу на Нацсовете по науке поставил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. За несколько лет более 700 научных разработок внедрили в реальный сектор казахстанской экономики.
4: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

0: эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Визит президента США Дональда Трампа в КНР не должен привести к смене политики Вашингтона в отношении властей Тайваня, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. Издание отмечает, что после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении поговорить с председателем КНР Си Цзиньпинем о Тайване, с учетом первостепенной важности темы торговли стран США, некоторые высказывали опасения об угрозе сокращения поддержки американской стороной Тайбэя. В то же время, по словам двух источников издания, в администрации США возобладал скорее подход тех чиновников, кто желает более стабильных экономических отношений с Китаем, чем сторонников конфронтации. Основной вклад в планирование саммита США-КНР внес американский министр финансов Скотт Бессент. Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Берлинер Цайтунг. Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как последнее предупреждение главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговоров, добавляет Берлинер Цайтунг. На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Власти Монголии намерены в ближайшие два года ввести новые хранилища нефтепродуктов общей емкостью порядка 300 тысяч тонн, что позволит стране формировать стратегический запас на основе импортируемого топлива, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Гангарына Дамдиняма. В Монголии отмечается растущий спрос на нефтепродукты. Для того, чтобы избежать дефицита, стране необходимо строительство новых хранилищ нефтепродуктов. В конце марта стало известно, что Улан-Батор обратился с просьбой к правительству России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке. Монголия прогнозировала, что цена на топливо на внутреннем рынке в случае дальнейшего роста мировых цен может увеличиться до 40%. В конце апреля стороны договорились о том, что Россия не будет повышать отпускные цены на бензин и дизельное топливо, экспортируемые в Монголию. Благодаря этому стране удалось сэкономить 500 миллионов долларов. Кроме того, Монголия заинтересована в импорте нефти из Казахстана. Стороны в апреле подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, который подразумевает, в частности, возможность поставок не менее 1 миллиона тонн нефти в год из Казахстана в Монголию. Власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, зависимая от импорта нефтепродуктов, по мнению властей, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщение о приостановке запланированной переброски 4000 американских военнослужащих в Польшу. Ранее издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, заявило о том, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск. Замглавы ведомства Цезарий Томчик уточнил, что это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск. Международная хроника.
0: главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Саломат дня. В эфире программа «Аромат дня» – пространство, где запахи превращаются в истории, а флаконы хранят настроение. Сегодня мы отправимся во Францию, но не в шумный Париж, а в тихий зеленый уголок Британии, на родину бренда «Ив Роше». История Ив Роше началась с идеи – создавать косметику и ароматы, вдохновленные природой. Основатель бренда Ив Роше верил, что растения обладают не только красотой, но и силой передавать эмоции. И это особенно чувствуется в их парфюмерии. Немного истории. Все началось в 1959 году в небольшой деревне Лагасии. Именно там Ив Роше еще совсем молодым человеком начал создавать свои первые средства прямо у себя дома. Говорят, его первый крем он варил буквально на кухне, используя растения, которые собирал сам. Идея была простой, но революционной для своего времени – сделать косметику доступной и натуральной. Интересный факт. Ив Роше – один из немногих брендов, который контролирует весь процесс создания продуктов от выращивания растений до готового флакона. Это называется «от поля до кожи», и в парфюмерии это особенно чувствуется. Ароматы от Ив Роше – это не про тяжелую роскошь, это про естественность, легкость и близость к природе. Например, один из популярных ароматов – Common Evidence. Он звучит мягко и элегантно, как утренний свет, который только касается кожи. А если хочется чего-то более свежего и игривого, обратите внимание на Moon Evidence – аромат, который словно говорит «будь собой». Особенность парфюмерии Ив Роше в ее доступности и универсальности. Эти ароматы подходят на каждый день, не перегружают, создают ощущение чистоты и уюта. Это как любимый шарф или утренний кофе. Маленькая деталь, которая делает день лучше. Сегодняшний аромат дня – это напоминание. Иногда настоящая роскошь – это простота. Простота быть собой, простота чувствовать, простота выбирать то, что действительно откликается. До встречи в эфире, и пусть ваш день звучит красиво.

аромат дня. Просто музыка на 102 и 2 FM. Дикитар Шпеллер. Зорбас Данс. Это рубрика «Просто музыка», где слова становятся лишними, а настроение рождается в каждой ноте. Сегодня в эфире мелодия, которая мгновенно переносит нас к солнечному морю, белым улочкам, шуму волн и атмосфере настоящего греческого праздника жизни. Слушайте знаменитую танец Зорбы в исполнении «Дикитар Шпеллер» «Зорбас Данс». Добавьте громкости и просто наслаждайтесь музыкой.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф. Дард ро раф карда, илтиҳоб ва таб ро нобуд месозад. Суспензияи Пардифен Бебе ва Пардифен Кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пардифен Актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пардифен Актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونه که سلفا نبود. خواهید که سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко». И сегодня мы учим язык с помощью песни «Moth to a Flame» от Swedish House Mafia и «The Weeknd».

Фраза «one call away» часто используется, чтобы сказать, что кто-то всегда рядом и доступен. You'll leave him. Ты оставишь его. Leave – очень распространенный глагол «покидать» или «уходить». Дальше важная конструкция. He seems like he's good for you. Кажется, он тебе подходит. Seems like – кажется, что.

И ключевая фраза припева «Where your heart lies» – «Где на самом деле твое сердце?» «Lie» здесь означает «находиться». Финальные строки «Right here with me» – «Прямо здесь и со мной». «In my arms» – «В моих объятиях». Обратите внимание, как простые слова создают сильную эмоциональную картину. Теперь попробуйте повторить. Pull you in – притянуть. One call away – на расстоянии звонка. Seems like – кажется. Does he know – знает ли он. Where your heart lies – где твое сердце. Совет – слушайте песню и пытайтесь задавать себе вопросы по тексту. Это помогает быстрее запомнить конструкции. На сегодня все. С вами была программа «Изучаем английский легко». Учите язык через музыку и до встречи в эфире.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Анна Старобинец. Хроники пепельной весны. Магма ведьм. Первая после «Лисьих бродов» постапокалиптическая антиутопия Анны Старобинец переносит читателя в фантастический мир. После ядерной катастрофы выжившие почти полностью утратили технологии прошлого и оказались в новом средневековье. Прошло уже 17 веков, но людям все еще приходится приспосабливаться к новой реальности. Они живут поселениями у горячих источников, учатся ездить на гигантских мутировавших муравьях, верят в нового бога Джи и боятся его антипода, злого брата. А вместо муки используют споры грибов. В поселении Чистые холмы начинается странная эпидемия, и жители, недолго думая, объясняют ее происками местной портнихи. Она точно колдунья, потому что шьет платье небесно-видного цвета, который из-за затянутого серыми тучами неба можно увидеть лишь во сне. Местный епископ не может провести ритуал изгнания, у него отнялись руки, и разобраться в том, что происходит, приезжает инквизитор Кай из соседнего поселения. Его методы кардинально отличаются от тех, что видели подданные епископа, и вскоре причина хвори оказывается найдена. Но готовы ли собравшиеся услышать ее? Уильям Риттер, Джекоби. Новая Англия, 1892 год. Юная искательница приключений Эбигейл Рук устраивается на должность ассистентки к молодому детективу Джекоби, исследователю необъяснимых явлений. Джекоби обладает необычным даром. Он может видеть фантастических существ, обитающих в городе под видом обыкновенных людей и животных. Талант Эбигейл – подмечать обычные, но важные детали, делает ее идеальной помощницей паранормального детектива. Первый рабочий день Эбигейл начинается с жуткого происшествия. В городе объявляется серийный убийца. Полиция считает его обыкновенным преступником, но Джекоби уверен, что это нечеловеческое создание. Мистическое расследование начинается. Евгений Водолазкин. Последнее дело майора Чистова. Новый роман Евгения Водолазкина, про который его автор шутит, что он не детективный. Последнее дело майора Чистова – метатекст. В нем лейтенант, окончивший литературную студию, пишет роман о майоре, расследующем дело в Санкт-Петербурге. Предугадываем, что сам процесс письма тут будет куда важнее и увлекательнее, чем детективная интрига. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: В эфире информационная служба «Радио Садовой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Госдума на пленарном заседании приняла закон о ратификации договора между Россией и Южной Осетией об углублении союзнического взаимодействия. Документ внес на ратификацию в Госдуму президент России Владимир Путин. Договор направлен на углубление сотрудничества сторон в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы между сторонами. Визит президента США Дональда Трампа в КНР не должен привести к смене политики Вашингтона в отношении властей Тайваня, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. Издание отмечает, что после заявления американского президента Дональда Трампа о намерении поговорить с председателем КНР Си Цзиньпинем о Тайване, с учетом первостепенной важности темы торговли стран США, некоторые высказывали опасения об угрозе сокращения поддержки американской стороной Тайбэя. В то же время, по словам двух источников издания, в администрации США возобладал скорее подход тех чиновников, кто желает более стабильных экономических отношений с Китаем, чем сторонников конфронтации. Основной вклад в планирование саммита США-КНР внес американский министр финансов Скотт Бессент. Арест экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака стал сигналом Владимиру Зеленскому от Запада, пишет Берлинер Цайтунг. Издание со ссылкой на украинские СМИ пишет, что ситуацию с Ермаком можно истолковать как последнее предупреждение главе киевского режима. При этом, по всей видимости, в процессе участвует украинская элита, которая надеется на скорое окончание конфликта и обвиняет Зеленского в препятствовании переговоров, добавляет Берлинер Цайтунг. На этой неделе Ермака обвинили в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Власти Монголии намерены в ближайшие два года ввести новые хранилища нефтепродуктов общей емкостью порядка 300 тысяч тонн, что позволит стране формировать стратегический запас на основе импортируемого топлива, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и минеральных ресурсов Гангарына Дамдиняма. В Монголии отмечается растущий спрос на нефтепродукты. Для того, чтобы избежать дефицита, стране необходимо строительство новых хранилищ нефтепродуктов. В конце марта стало известно, что Улан-Батор обратился с просьбой к правительству России не повышать цены на нефть в рамках двусторонней торговли, несмотря на волатильность цен на мировом нефтяном рынке. Монголия прогнозировала, что цена на топливо на внутреннем рынке в случае дальнейшего роста мировых цен может увеличиться до 40%. В конце апреля стороны договорились о том, что Россия не будет повышать отпускные цены на бензин и дизельное топливо, экспортируемые в Монголию. Благодаря этому стране удалось сэкономить 500 миллионов долларов. Кроме того, Монголия заинтересована в импорте нефти из Казахстана. Стороны в апреле подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в нефтегазовой отрасли, который подразумевает, в частности, возможность поставок не менее 1 миллиона тонн нефти в год из Казахстана в Монголию. Власти Монголии видят реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности страны от последствий военной операции США и Израиля в отношении Ирана. Экономика Монголии, зависимая от импорта нефтепродуктов, по мнению властей, пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев. Вице-премьер-министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщение о приостановке запланированной переброски 4000 американских военнослужащих в Польшу. Ранее издание Military Times, ссылаясь на представителя американской армии, заявило о том, что Пентагон неожиданно отменил отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была прибыть туда в рамках плановой ротации войск. Замглавы ведомства Цезарий Томчик уточнил, что это сообщение касается Германии. Оно не касается Польши. Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск.
2: Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: С днем рождения! Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых красивых, ярких и элегантных теннисисток в истории мирового спорта – Габриэла Сабатини. Габриэла Сабатини родилась в 1970 году в Буэнос-Айресе и уже с раннего возраста считалась настоящим феноменом мирового тенниса. В 13 лет она выиграла престижный юниорский турнир Orange Bowl, а вскоре стремительно ворвалась в профессиональный тур, став одной из главных звезд женского тенниса 80-х и 90-х годов. Ее стиль игры сочетал в себе мощь, технику и редкую для спорта элегантность. Сабатини восхищала зрителей не только красивым одноручным бэкхендом и атакующей манерой игры, но и невероятной харизмой, благодаря которой она стала любимицей миллионов болельщиков по всему миру. Главным триумфом в карьере Габриэлы стала победа на открытом чемпионате США в 1990 году, где в финале она одолела свою главную соперницу, немку Штеффи Граф. За свою карьеру Сабатини выиграла 27 турниров WTA в одиночном разряде, становилась победительницей итогового чемпионата WTA, а также завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Ее противостояние со Штеффи Граф стало одним из самых известных и красивых в истории женского тенниса. При этом соперничество порой выходило далеко за пределы корта. В начале 90-х немецкая полиция предотвратила нападение на Сабатини со стороны одержимого поклонника Штеффи Граф, который воспринимал аргентинскую теннисистку как угрозу для своей любимицы. Но первой в списке маньяка оказалась американка Моника Селиш, которую он нанес прямо во время игры ножевое ранение. Моника Селиш так и не оправилась после того ранения и больше не смогла занимать ведущие позиции. Следующими в списке убийц числились испанка Аранта Санчес Викарио и наша героиня, аргентинка Габриэла Сабатини. Этот эпизод стал одной из самых мрачных историй той эпохи и еще раз показал, насколько огромной была популярность всех этих спортсменок. Несмотря на колоссальное давление, внимание прессы и статус мировой суперзвезды, Габриэла Сабатини всегда сохраняла достоинство, скромность и особую утонченность, за которую ее продолжают любить и спустя десятилетия после завершения карьеры. После ухода из профессионального спорта она успешно занималась благотворительностью, общественной деятельностью и развитием собственного парфюмерного бренда, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур мирового тенниса. Сегодня миллионы поклонников по всему миру продолжают восхищаться ее талантом, красотой игры и вкладом в историю спорта. С днем рождения, Габриэла Сабатини!
1: С днем рождения!

В эфире программа «Песня по заявке». Здесь звучат композиции, которые вы выбираете сами, и истории, которые хочется прожить вместе. И сегодня у нас заявка от Аноры. Она пишет: «Хочу передать привет одному очень близкому человеку и включить песню, которая говорит о чувствах лучше любых слов». Анора, спасибо за ваше теплое послание. Иногда действительно одна песня может сказать гораздо больше, чем длинные разговоры. Для вас звучит проникновенная композиция «Нежность моя» в исполнении Валерии. Песня о чувствах, которые сложно выразить словами, но так легко почувствовать сердцем. Берегите тех, кто вам дорог, и не забывайте говорить о самом важном.

Это была песня «Нежность моя» по заявке Аноры. Если вы тоже хотите услышать любимую композицию в эфире и передать привет, пишите нам. Мы обязательно исполним ваше музыкальное пожелание. Оставайтесь с нами, впереди еще больше музыки и хорошего настроения.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم. در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملتی وحدت آفرند.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.